0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst, sag mir, was du wirklich willst.